0: Уже нецелая хвилина застается до 6 години в Польше, до 7 в Беларуси. При микрофоне Микола Вавренюк. Запрошаю на границу с рацией в понедельник 13 липня. У этот день, у 1915 году на фронте поблизу Ковни загинул Лявон Гмирак, соправное прозвище Мячеслав Бобровский, критик, публицист, прозаик. У 1960 году в Вильні помер Янка Богдан Богданович, белорусский письменник, мемуарист, вязень советских лагеров, выдавец, у межвоенный час так само громадско-политичный деяч. У 2020 году в Украине на фронте загинул Микола Ильин, белорусский волонтер.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польше 6.
3: Ударны дрон трапіў у шматпавярховы жылы дом у Адэсе. ЗША нанеслі новыя ўдары па ваенных аб'ектах Ірана. На Гомельшчыне зафіксаваныя маштабныя збоі ў працы мабільнай сувязі.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Злучаные Штаты нанесли новую серию ударов по военных объектах Ирана. Поводле информации Аксиоса с посылкой на высокопоставленного американского чиновника, под атаки трапили ракетные комплексы, системы супрацьповетранной обороны, а так само хуткасные катеры корпуса вартовых исламской революции у районе Армузского пролива. Иранские державные СМИ поведомляют про ахвяры поводле их. У выніку ударов на узбережжі Персидского залива загинул супрацовник телекоммуникационной компании, еще два человека отримали ранения. Конфликт закранул и соседние краины. Министерство обороны Кувейта поведомило, что подчас обмена ударами были пошкоджены три помежные посты и морская буровая платформа державной нафтовой компании. Сегодня 1601 день полномасштабной российской войны супроть Украины. У ночи российские беспилотники снова атаковали украинские города. По воде информации местных крыниц, у Одессе ударный дрон трапил у шматповерховый жилый дом. Информация про наступство атаки и махчимых потерпелых удокладняется. Мониторинговые каналы поведомляют, что в бок Одессы протягивают рухаться новые группы российских дронов, тому погроза поветренных ударов застается высокой. Так само поведомляется про атаку на Запорожье. Поводле мясцовых уладов российский беспилотник ударил по жилой шматповерховце. На момент подрыхтовки выпуску экстренные службы працуют на место здарения. У свою чергу украинский бок поведомляет про черговую массированную атаку дальнобойными беспилотниками по территории России. Поводле этих поведомлений у поветра были подняты больше за 450 дронов, основными целями яких называются объекты российской нафтоперепрацовочной инфраструктуры. У Гомельской области возникли проблемы с мобильной связью и интернетом оператора А1. Про это поведомили местные улады, опубликовавшие официальную заяву компании. У поведомления отмечается, что частка абонентов может сутыкнуться с часовыми тяжкостями при использовании голосовой связи и мобильного интернета. Техничные службы А1 работают над ликвидацией наступства инциденту и обновлением штатной працы сетки. До полного завершения работ чимая короткочасовый перебой у функционировании сервисов. Официально не удокладняется, какие именно регионы потерпели от сбою. Однако рыстальники поведомляют про проблемы у разных городах Гомельской и Могилевской областей. Как поведомляют рыстальники со посылкой на службу поддержки А1, причиной могли стать неполадки на линиях передачи по Межменском, Гомелем и Могилевом. У компании заявляют, что специалисты уже работают над обновлением працы сетки. У Беларуси зафиксован серьезный рост колькости аварий с уделом пожилых кировцев. Держаутоинспекция звернулась до Министерства аховы здоровья по допомогу. Держаутоинспекция констатует, что за 6 месяцев бегучего года по вине пожилых кировцев отбылось 62 здарения, у яких 6 человек загинули и 65 пораненные. Один из опошних таких выпадков под Новогрудком 81-годовый и 69-годовый пенсионеры урезались на авто один одного. Есть загинули. Так само недавно был смертный наезд на женщину в Воложенском районе, учиненный 71-годовым кировцем, який утек с места аварии, але позднее был идентифицированный. Міліцейскае ведомство проінформавала Міністерства аховы здоров'я об дорожной обстановцы, якая складваецца і неабходнасці прыняць да ведома гэтае дадзеныя пры правядзенні медыцынскага агляду пажылых кіроўцу пры іх допуску да ўдзелу ў дорожным руху. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Хмарная раніца беларуска-польскім памежжы. Месцамі можаце рушыць слабы дождж. Тэмпература 16-17 градусаў. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. 1016 гектапаскаляў. І так і будзе на працягу цэлага дня. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10 метраў на секунду. Температура днём 25-27 градусаў. Ноч такі як раніца, пахмурны, з дажджамі. Праясненні чакаюцца толькі на поўначы рэгіёну, і там тэмпература крыху вышэйшая, чым тая, якую пакажуць тэрмометры на поўдні.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: Радио Рация.
1: 6 хвилин остается до 8 годины у Польши, до 9 годины у Беларуси, 6 хвилин до новин. А в этом выпуске Анжелика Ляльковская скажет меньше, чем про результаты ночной атаки дронами украинской армии на Ставропольский край России. После ночной атаки загорелась нафтобаза, но подробности у нас уже не в забаве, у новинах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: США нанесли новую серию ударов по Иране. Окупованный Севастополь застался без электричности. На территории Бернардинского монастыря у Берести знайшли склад боеприпасов.
2: У студии Анжелика Ляльковская.
3: У окупованым Россией Севастополе отбылось масштабное отключение электроэнергии. Поводле компании «Севастополь-Энерго» причиной стала технічная авария у магистральных электричных сетках Крымской энергосистемы. Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления увел значное обмежевание могутности у связи с аварийно-одновленчими працами. Часовый график черговости отключения не может выконываться. Поведомляется, что без электрозабеспечения застались спожуцы обезвих чарг, на которые поделены Севастополь. Про термины полного обновление подачи электричности покуль не поведомляется. Центральное командование Узброенных сил США у ночь на 13 липня поведомило про новую хвалю ударов по территории Ирана. Поводле заявы американских войскоўцаў, их мета является дальнейшее ослабление махчимостью Исламской Республики атаковать громадянские и коммерцийные судны, которые проходят праз Армузский пролив. У свою чергу корпус вартовых Исламской революции Ирана заявил, что Армузский пролив застается закрытым для особного распоряджения и до спынения американских военных интервенций у регионе. До початку военного супротивления помеж США, Израилем и Ираном праз Армузский пролив проходили каля 20% сусветного морского экспорта нафты. Тому любые обмежевания судноходства у гэтым регионе могут істотно поплывать на сусветные энергетичные рынки. Президент России Владимир Путин протягивает войну супроть Украины, покольку лечить военный тиск одним способом примусить Киев и его заходних союзников пойти на суступки. До такой высновы приходит выдание The New York Times, поравновывающий российскую войну в Украине с недавним американско-иранским супротстоянием. На думку авторов материалу, и Россия, и Злученные Штаты починали военную кампанию супроть значно слабейшего противника, различивающий хутко навязать ему свои умовы. Однако ни Москва, ни Вашингтон не досягнули своих политичных метов у полной меры. Выдание означает, что для Путина война стала главным политическим проектом его керования. Тому Кремль протягивает боевые деяния, не глядя на великие страты и отсутность вырешального успеха на фронте. А вось президент США Дональд Трамп дейничал инакш. Его подход до конфликта с Ираном неодноразово изменялся, и коли возникла рызыка затяжной кампании, Белый дом зробил ставку на перемовы и зменшение рызык для США. Головная основа выдания заключается у тым, что Путин опынулся в ситуации, коли боится спынить войну без достигнения отчувального вынику. У той же час Трамп готов отмовиться от дальнейшей эскалации, коли кошт военной кампании становится занадто высоким. Беларусь застается у лику ключевых напрямков внешней политики нового урада Литвы. Про это после встречи с призначенным премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичусом поведомил керовник офиса Светланы Тихановской у Вильни Денис Кучинский. По водле его слов, особливо важно, что в программе нового урада захованный пункт про узмацнение изоляции режима Лукашенко в выпадку его дальнейшего уделу у российской агрессии супроть Украины, каже Денис Кучинский.
4: В программе нового урада протягивает згадываться Беларусь. Для нас это так само важный такий политический сигнал. Означено, что демократичная и свободная Беларусь является такой одной из наиважнейших долготерміновых метов внешней политики Литвы. И лечу, что это свечит, конечно, про то, что поддержка Беларуси и демократичная и свободная Беларусь является для Литвы долготерміновым державным приоритетом Литвы.
3: Под час встречи баки так само обмерковали подтримку белорусских демократичных сил, допомогу политичным вязням и белорусам, которые нашли притулок у Литве.
4: Мы под час этой разговоры поговорили про белорусов, белорусок, про наши незалежные медиа, организации, всю громадянскую супольность, которая находится у Литве. Тут, конечно, я подякую за ту подтримку, которая існує, и попросил захватить эту подтримку и в питаниях легализации.
3: Встреча с премьер-министром Миндаугасом Синкевичусом отбылася у день державности Литвы. Подчас реставрационных работ на территории Бернардинского монастыря у Берести будовники выявили схованку с боеприпасами и медицинскими материалами. Сярод знаходок – гильзы, шкляные колбы и запечатанные ампулы с прозрыстой ваткостью. Теперь на месте працует следчая оперативная группа, якая повинна высветлить походжение выявленных предметов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Пахмурны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы з кароткачасовымі праясненнямі на поўначы рэгіёну. Усюды дажджы, на захадзе, то бок на Беласточчыне, чакаюцца таксама навальніцы ў другой палове дня. Атмасферны ціск увесь час крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10, максімальная тэмпература днём 25 градусаў на Берасцейшчыне і каля Белай Падляскай, 27 у Гародні і Беластоку, тэмпература ноччу 18-12 градусаў. І на большай частцы тэрыторыі сіноптыкі ноччу прагназуюць працяг ападкаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй завершылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. Сустрэнемся яшчэ сёння ў 3 гадзіны пасля абеду паводле польскага, ў 4 гадзіны паводле беларускага часу.

0: Просто назіраю, як беруць інтерв'ю у людзей, якія выставіліся ў ці шматкіламетровыя чэргі, і іх пытаюць, што здарылася, яны нават не могуць назваць то, што адбываецца.
1: Ну так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведаете, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не совсем вылеченных вот этих вот не совсем здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами, а вы их посылаете на передовую. Это значит, что яны могут убивать, але вось, коли появляется рызика, что их могут забить, это не, это мы не подписывались. А как вы хотите, что война только однобоковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слушайте, не. Ну и зараз око за око. Что вы там все бомбили, разбурали? Ну, зараз и к вам прилетело. Ну, все же нормально, войны же нема. Вы же там кричали на Берлин и все такое. Наці, отрымливайте.
0: До речи, дивная эволюция поглядов отбывается у российским истеблишменте, так званым, так и пресс-секретарь Путина Песков нават признал, что теперь мы уже не спецоперацию организовали, оказывается, в Украине, а это на самом деле война, бо заходние краины интенсивно допомагают Киеву.
1: А это, по-моему, гульня слов уже начинается. Это такая философия, это уже...
0: Ну, то есть, 4 года была спецоперация, зараз война.
1: 4 года яны все рыхтавалися. Яны не показывали полную силу, як яны могут. А вот зараз мы все уже покажем. И зараз это война. Мне подается, что яны это слово война, як некое сакральное слово, яны притрымливали до часу. А зараз все. Ну, это все такие козыры идут, апошние козыры. Ну, вот зараз война, после этого повинна звучать вставая страна огромная. Ну, вот нечто такое, потому что все эти люди, яны воспитаны на идеалах войны и забойства. У них же все, можем повторить. Ну, коли ласка, вы повторяете, вот, ну, и отрымливаете. А сегодня убашил такую новину, что на маркетплейсах российских уже продают мобильные нафтоперерабатывающие станции. Яны стоят 1 000 000 рублей, и ты сам с нафты можешь робить дизель, альбо там может бензин и все такое. Але по закону, конечно, нельзя, нельга, там треба, каб был специалист, и только державные установы это могут робить. Але мне подается, что зараз почнется уже без допомоги украинцев выбухи по всей России, потому что яны почнут у себе там на подворку, на огороде робить эту нафту, бензин, и они просто вот, як там у Ильфа Петрова, одночасово все запалится с 4 в углу.
0: Дикий Заход.
1: Дикий Заход, да. То есть, ранее самогонку, а зараз бензин уже. А вот вельми доброе поравнание было, что вся зараз Россия подобна на сусвет Безумного Макса. Там так само за бензин яны там убивают один одного. Ну, близко уже к этому. Это жарт жартами, але... Это ж вот нема бензину. Это значит порушена логистика. Это значит не будут, ну самые простые речи, что вывозить мусор не будут. Это уже
0: для
1: все.
0: Для России критично, потому что отлегласти ж велики.
1: Ну, это не будут, нет, навод у городе не будут вывозить мусор. А это что? Это пацуки, это мыши, это зараза, это дизентерия, это хворобы. А так само не будут привозить ежу. И, ну, мне подается, что все это один крок до некого, ну, не бунта, а до коллапса такого, громадского коллапса. Угу. Во что он выльется, я не ведаю. Коли там есть таки некий отсоток людей, которые там пришли с войны, и этот густ крови, как кажется, там уже покаштовали, то это страшные речи будут. Страшные.
0: Покуль Россия балансует над продоннем, в Беларуси все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, коли ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто пакістанцы ўсё атрымліваюць.
1: Я про пакістанцаў не ведаю, но мне просто цікава той факт, што за плотам, як кажуць, твае краіны адбываюцца нейкія такія неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей аўтобусамі там у Крым или яшчэ там у Адлер якісьта. Ну, гэта ўвогуле жах. І самае галоўнае, ну, што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся? Адкрываць новыя качэлі, понимаете, як у Мозыры. Зараз гляжу, там качэлі новыя адкрылись. Боже, там весь райсполком сабрался, качэлі адкрылі яны новы. А это все для чаго робіцца? Каб адцягнуць увагу людзей ад іншых справ. І Лукашэнка зараз, боже, як ён круціцца, папросту як вуш на патэльні. І ён не ведае, куды ему кінуцца, і туды, і сюды, боже, што рабіць, што рабіць. Ну, його не шкада. Ну, папросту нават цікава назіраць за тым, што зараз у яго там адбываецца з ім.
0: Ну і все-таки вернемся до теми працоўнай эміграцыі. Да, так, ну, по сутнасці, мы зараз утыкнуліся з вялікім выклікам беларускага грамадства, я маю на увазі, калі сотні тысяч людзей, працаздольных, маладых, які маглі бы якраз такі все гэтыя працы выконваць, просто выехалі. Больш за тое, ім ручкай памахалі усе гэтыя красавцы выканкамовскія. Так? А цяпер яны запрашаюць пакістанцаў, узбекаў, але нават яны не едуць, наколькі разумею.
1: Ну, яны не паедуць, тому што заробкі не такія вялікія. У іх будуць гэта па-першае. Па-другое, умовы працы.
0: Ну, да і не дурныя, я думаю, людзі на самом.
1: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь, там, краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя ўстановы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Путін таксама прынцыповы. Вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так давно чытал. У Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабраў, як так кажаце, на запчасці, на нейкі, на мелкія калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта все разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў.
0: Але не паліцеў холдинг.
1: Але, ну, і ён все, ну, вось не атрымалася, там кавосьці там у Магілёве зняў, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет, там не помогло, да, ой, ну шкада, у меня так было еще много, шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось, разобрали мы с гэты холдинг, так, не отрымлится, что зробим? А давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну, слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
0: Дякую, Александр, за размову, так, это было передача «Штости не так».
1: «Штости так», але не так.
0: Але не там.
1: Але не там. І не ў тых, і не тых.
0: І не з тымі, дзякуй.
2: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў на конт гарачых тэм лета.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу став пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 година у Польшчы.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области. На белорусской атомной станции обмерковывать будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европе унесла житие 10 тысяч человек.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. Поводле кіраўніка областной военной администрации Ивана Федорова, агульная колькасть удару наблизилась до 1000. У выніку атак потерпели 13 человек, сярод их дитя. Так само поведомляется про наступствы обстрелу Херсонской области. Поводле областной прокуратуры загинула 98-годовая жанчына. Пошкоджены приватные и шматповерховые дамы, медицинская установа, громадянский транспорт и автомобили. Поведомляется про 17 пораненных. У Варшаве у Белорусском доме отбылася войсковая импреза, организованная объединением рух. Подеи примерковали до двух памятных дат. Годовины Грунвальдской битвы, что отбылася 15 липня 1410 года, и бою под Лисячанском в Украине у червені 2022 года. У программе был оповед про зброю часов Великого князства Литовского и историю обедевых битвов. Отбылся показ документального фильма «Полка Калиновского». Своими уражениями от импрезы поделились ее удельники.
4: Добро было все заорганизовано, и ты, кто представил пляцовку, ну, все ж таки поклопотились об тем, как это все было для меня, как для выступовца зручника. Ну, и сама программа была все ж таки насыщенная. Шкода только, что по часу мало, хотелось бы протягу.
5: У меня два друга, они сражаются за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
3: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброохотники полка Калиновского. Иван Марчук, позывный «Брест», Василь Парфенко, позывный «Сябро», Василь Грудовик, позывный «Атом» и Вадим Шатро, позывный «Папик». Еще двое белорусских вояров Ян Дюрбейка и Сержук Дегтю трапили у российский полон. Их дальнейший лёс неведомы до этого часу. На белорусской атомной электростанции обмерковывают махчимость поширения. Генеральный директор Сергей Бабович поведомил, что Беларусь ведет перемовы с российским боком о будовництве третьего энергоблока. По водле его слов, новый блок плануется створить по тем же проекте, что и дейные реакторы, что повинно спростить интеграцию и выкористание назапашиванного досвиду. Отзначим, что за час эксплуатации белорусской атомной станции «Островцы» сутыкалася шерохом проблем и выкликов. Уже перед запуску первого энергоблока после уключения обсталявания фиксовались техничные неполадки и отключения. Белорусский бок тлумачил эти выпадки особливостями этапу наладки обсталявания, а эксперты отзначили необходимость додаткового контролю за якостью работ. Станция так само сутыкнулася с наступствами международной критики. После будовництва белорусской атомной электростанции соседняя Литва и шерох европейских структур выказывали заклопоченность пытанием безпеки у темлику про сблизкость станции до межи с Литвой. Хваля экстремальной спеки у конце червеня привела до больше, чем 10 тысяч додатковых смертей у Европе у поравнания с чаканными показчиками для этого периода. Про это поведомляет Рейтер со посылкой на европейских специалистов. По вводле оценок доследчику, наибольше потерпели люди старейшего узросту. Больше за 9 тысяч померлых были во узросте больше за 65 годов. Специалисты означают, что протяглые периоды высоких температур повышают ризику сердечно-сосудистых и инших захворваний, особливо сярод пожилых людей и тех, кто мае хроничные проблемы со здоровьем. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра от 25 до 28 тепла. Ветер полуночный и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше и за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Радио Радше, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт radshe.com. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность. Месцами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветра от 25 до 28 тепла. Ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше и за норму.

Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. На белорусской атомной станции обмерковываются будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европы стала причиной смерти 10 тысяч человек. Про это да про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦ, расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области. На белорусской атомной станции обмерковывают будовництво третьего энергоблока. Рекордная спякота у Европе унесла житие 10 тысяч человек.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия за минулые сутки нанесла удары по 50 населенным пунктам Запорожской области Украины. Поводле кіраўніка областной военной администрации Ивана Федорова, агульная колькасть удару наблизилась до 1000. У выніку атак потерпели 13 человек, сярод их дитя. Так само поведомляется про наступствы обстрелу Херсонской области. Поводле областной прокуратуры загинула 98-годовая жанчына. Пошкоджены приватные и шматповерховые дамы, медицинская установа, громадянский транспорт и автомобили. Поведомляется про 17 пораненных. У Варшаве у Белорусском доме отбылась войсковая импреза, организованная объединением рух. Подеи примерковали до двух памятных дат. Годовины Грунвальдской битвы, что отбылась 15 липня 1410 года, и бою под Лисячанском в Украине у червени 2022 года. У программе был оповед про зброю часов Великого князства Литовского и историю обедевых битвов. Отбылся показ документального фильма полка Калиновского. Своими уражениями от импрезы поделились ее удельники.
4: Добро было все заорганизовано, и ты, кто представил пляцовку, они все ж таки поклопотились об тем, как это все было для меня, как для выступовца зручника. Ну и сама программа была все ж таки насыщенная. Шкода только, что по часу мало, хотелось бы протягу.
5: У меня два друга, они сражаются за свободу Украины. На данный момент они в составе 3-й штурмовой бригады, это белорусы. Также у меня сгинул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
3: Нагадаем, что в бои под Лисичанском загинули 4 белорусские доброохотники полка Калиновского. Иван Марчук, позывный «Брест», Василь Профенко, позывный «Сябро», Василь Грудовик, позывный «Атом» и Вадим Шатров, позывный «Папик». Еще двое белорусских вояров Ян Дюрбейко и Сержук Дегтю трапили у российский полон. Их дальнейший лёс неведомы до этого часу. На белорусской атомной электростанции обмерковывают махчимость поширения. Генеральный директор Сергей Бабович поведомил, что Беларусь ведет перемовы с российским боком о будовництве третьего энергоблока. По водле его слов, новый блок плануется створить по тем же проекте, что и дейные реакторы, что повинно спростить интеграцию и выкористание назапашиванного досвиду. Отзначим, что за час эксплуатации белорусской атомной станции «Островцы» сутыкалася шерогом проблем и выкликов. Уже в период запуску первого энергоблока после уключения обсталявания фиксовались техничные неполадки и отключения. Белорусский бок тлумачил эти выпадки особливостями этапу наладки обсталявания, а эксперты отзначили необходимость додаткового контроля за якостью работ. Станция так само сутыкнулася с наступствами международной критики. После будовництва белорусской атомной электростанции соседние Литва и шерох европейских структур выказывали заклопоченность пытанием безпеки у темлику про сблизкость станции до межи с Литвой. Хваль экстремальной спеки у конце червеня привела до больш чем 10 тысяч додатковых смертей у Европе у поравнанні с чаканными показчиками для гэтага перыяду. Про гэта поведомляя Рейтер со спасылкой на европейских специалистов. Поводле оценок доследчику, наибольш потерпели люди старейшего узросту. Больш за 9 тысяч померлых были во узросте больш за 65 годов. Специалисты означают, что протяглые перыяды высоких температур повышают рызыку сардэчна-сасудистых и інших захворванняў, асабліва сярод пожилых людей и тех, кто мае хроничные проблемы со здоровьем. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность. Месцами короткочасовые дожди, магчымы навальницы. Температура по ветра от 25 до 28 тепла. Ветер полуночный и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху выше и за норму. Витаю, шановное господарство. Понеделок сегодня на календаре 13 липня. Это хвали белорусского радио Рация. Олесь Дубовец тут. Традиционно запрошаю погортать сторонки музычного календара у рамках программы «Колодзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першая трансляция. Заграничное радио FM.
6: Афиша. Культурное життё регіону сьогодні.
7: Белосток і Подляшшя.
8: 13 липня, понеділок. Фантастичная повседённость. Подляшский институт культуры запрашивает видать выставу переможца у другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу можно будет отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает видать фотовыставу Петра Мядведя и ее портрет. Выстава працює у галереї Клянзи, що по вулиці Вітоса. Народний дом у Супрасні запрошує поглядіти унікальну пленерову виставу, яка з'являється підсумуванням міжнародного фотоконкурсу «Папілушка у скульптури». Гетая ініціатива Подляскага музея у Белостоку з'являється даніною пам'яті капілану солідарності ксянзу Єжи Папілушку, падрихтована у сувязі 41-й годовиною його смерті. З сотня у представлених праця у жури адабра десяток найлепших фотографій, які увековечили помніки і скульптури благословленого айця Єжи Папілушки. Гэті фотографії видатно ілюструють широкий міжнародний охоп культу благословленого. Музей народної культури у Белостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го стагоддя аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного дзіння у гэтым регіоні. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традиційнае дзіння регіону. Є мэта систематызаваць і распаўсюдзіць веды пра дзіння, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць регіону. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэні.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
7: Беласток і Падляшшя.

0: 16:21 у Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Учора ў цэнтры Варшавы ля помніка Каперніка прайшла акцыя памяці загінулага ў гарадзенскай турме мастака Алеся Пушкіна. 11 ліпеня 2023 года ноччу Алесь памёр у рэанімацыі з-за несвоечасова аказанай медыцынскай дапамогі. Гаворыць арганізатар акцыі памяці сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Василь Плешкунов.
1: Тема акции «День ушанования Олеся Пушкина». 11 липеня 23 года загинул мастак Олесь Пушкин. И он с канала реанимации, не отримавший належной медичной допомоги, доставленный с колонии. Ему было 57 годов. И он смагался с захопниками своей родимы еще у 90-е. Миновито ему належить в знакомитый перформанс «Гной для президента». И он был схопленный 30 соковика 21 года. Отбылося все, и карцеровая психиатричная клиника, и судилище про развод, и вырок. 5 годов калюнива умова жесткого режима. 25 соковика 22 года он порезал себе живот знаком протесту супроть своей и еще 5000 криминальных справов. Его характер боротбита не сломился навод у таких нечеловечных умовах. Нам заседы потребны такие герои. Лёс Олеся Пушкіна, яго фігура павінны аб'ядноўваць беларусаў для дальнейшай барацьбы. Памяць па ім тое, што беларусы мусяць захаваць. Яго жыццё – бычын, які натхняе нас працягваць нашу барацьбу.
2: Я Ганна Канавалава. Вельмі шкада нашых таленавітых, разумных беларусаў, якія загінулі, змерлі не па сваёй волі или не ад Бога, якіх забілі ў турмах, якія маглі выжыць. Я чытала, далі срок за данаты, і праз гэта чалавек памёр. І па-людскі зусім, ну як тут казаць, не знаеш, а што мой земляк Алесь Пушкін, я была ў яго на купалі заўсёды, была у той царкве, дзе ён быў. І зараз кантачым з жонкай з яго, ну жах.
1: Мы на гэтай акцыі ўшановуем не толькі Алеся, а ўсіх загінулых героев, конечно, это только тех, кого мы ведаем. Мы не ведаем зараз, кольки насамрэч загінулых людей, кто загинул и до 20-го, кто загинул после 20-го года, и, на жаль, кто будет еще. Это, на жаль, будет.
3: Олег Кулеша, белорусская сация, привязан доволен. Не глядячи на то, что у нас сегодня не вельми приемная сустрэча и тема акции не вельми приемная, але мы каждый раз на акциях узгадываем обстановивших, у якое трапила наша краина, наша родима и обстановивши людей, которые находятся тут у замежи и были вымушены депортироваться с метов безпеки. Але я бы хотел нагадать об тем, что на сегодняшний день жахливая ситуация в Беларуси выглядит еще в наступном, что режим спробует от международной супольности сховать репрессии. И это на сегодняшний день, на жаль, у них отрымливается, потому что то, что людей за мест колонии стали садить просто на безличный термин на хатнюю химию, это никак не изменяет ситуацию с политическими вязями. Тем более, что колькость политвязем все равно не уменьшается, и она остается у померы 800+, у весь час. И насколько бы не існавалі эти американские треки, они приведут просто до того, что мы в вогуле не будем иметь разумения того, что у нас отбывается в краине. С той нагоды, что когда людей признают хатними химиками, и они не отбыли певный термин у СИЗА, это приведет ситуацию до того, что правооборонные пляцовки в своих разумениях не будут признавать людей политвязями. И соотносно для международного супольництва не бы то вышло плато. На самом деле не плато, а стало еще горше, потому что обмежевание хатней химии, оно не позбавляет режим Лукашенко от працовной силы, а наоборот примушает людей еще больше працевать на корысть, на узброение этого режима и на корысть Российской Федерации. На жаль, на сегодняшний день это речаисность, которую треба уже давно принять. И потребование и наше, и потребование руха солидарности разом еще с 23 года, а тем, чтобы правооборонцы звернули увагу на этот аспект и, возможно, уже давно проспел час, когда треба переглядать разумение порушения прав человека в Беларуси, выходить на інший уровень.
4: Кольки талентов звялося, кольки их, и где лежить, неведомых, непризнаных, неоплаканных никим, только у поле отспеванных ветру посвистом пустым. Да хиба ж мы прав не маем, силы шлях свой отзначать. И своим уластным краем край свой родный называть.
5: Живи, Беларусь! Сінеч!
6: Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Снег жиє Польща!
8: Снег жиє Польща!
6: Свободу політв'язням!
0: Удзельнікі акцыі ля помніка Мікалаю Каперніку ў цэнтры Варшавы, акцыя, якая праходзіла учора, трымалі партрэты забітых рэжымам палітвязняў і расказвалі пра іх пакутніцкую смерць. А сустрэча завершылася традыцыйна ўжо агульным здымкам.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Гайна в Кабирск, Сокол, Касапоцкинский, Дельви, Ростовица, Городок, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racja.com. 22 хвилини застаются до 5 годины в Польше, до 6 у Беларуси. У нас будет, я еще раз про купальник, кажу еще раз, бо прогучал уже комментарий Анны Запольской про то, как у Беларуси это радостное свято попала под заборону, под переслед, и не можно его организовать без дозволу улада. А тем часом белорусы по целым свете, ну, просто без купальня жить не могут. Здесь являются, там и святкуют купальню. В Италии, на счастье, смогли сорганизовать там свет.

вспоминая свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодки смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду и снег-то сябров. По маниколе ни шоу ни столи, один без одного.

0: Еўразум.
1: Рэйтынг Уладзіміра Пуціна зніжаецца апошнія два тыдні. Гэта паказваюць замеры ўсерасійскага цэнтра вывучэння грамадскай думкі.
2: Цяпер дзейнасць расійскага прэзідэнта ўхваляюць 66% апытаных. Паказчык упаў амаль на 1% у параўнанні з мінулым тыднем. А не ўхваляюць больш за 20% рэспандэнтаў. І ўзровень даверу таксама падае да Уладзіміра Пуціна. Цяпер ён складае 72%.
1: Навошта такія дадзеныя пачалі публікаваць афіцыйныя расійскія структуры? Адказаў журналіст расійскай службы BBC Сяргей Гарашка. Пытанне задаў Ілля Кізіраў.
3: Были падения рейтингов, связанные с вторжением ВСУ в Курскую область, были падения рейтингов, связанные с мобилизацией, и сейчас рейтинги Путина упали в и падают с апреля, как ты говоришь. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то еще может было?
4: Да, ты прав. Апрель – это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение качества мобильной связи, то есть людям буквально отключали мобильный интернет, отключали иногда мобильную связь целиком, Роскомнадзор врубал эти белые списки. И, как ни странно, именно это, а не экономическая ситуация, стало триггером снижения поддержки властей. Тут, правда, есть еще один момент, потому что, по мнению некоторых экспертов, то, что социологи начали публиковать эти данные ровно после того, как интернет и регулировки в интернете перешли, как писало издание The Bell, тоже признанное агентом, под контроль второй службы ФСБ, которая по защите конституционного строя, и после того, как они стали буквально кувалдой забивать то, что им больше не хотелось видеть в интернете, то есть блокировки стали ковровыми. А это, как говорят эти собеседники, несколько вызвало раздражение в администрации президента. У меня нет данных именно о том, что там Кириенко был в ярости, но у меня есть собеседники, которые говорят, что, действительно, чиновники там не обрадовались тому, что ФСБ в преддверии выборов, когда нужно координировать кампании, решила все в интернете поломать и заблокировать, не предоставив никаких нормальных альтернативных средств общения для тех, кому это надо. И некое недовольство в элитах вроде как там все-таки было. Другой вопрос, что мои собеседники говорят, что недовольство, конечно, было, но сделать с ним что-то мало реально, потому что ты придешь к Бортникову или к Путину и скажешь ему, что вы знаете, что там ФСБ совсем уже оборзели. Так не бывает. Это не то, как работает российская элита, это не то, как устроены взаимоотношения там. Но по этой версии именно из-за этого недовольства внутри АП и начали появляться все эти данные социологических служб государственных, которые говорят о снижении рейтингов власти.
3: То есть это такой, посмотрите, Владимир Владимирович, они вам рейтинг обваливают, да?
4: Именно, да. Вот видите, как получается, когда эти люди берутся за дело. Конечно, они серьезные люди, но вот проблемка возникает. У вас, значит, рейтинг падает. И тут вопрос, как Путин на это будет реагировать. Мы помним, что в 2018 году, когда Владимир Путин проводил пенсионную реформу, он всячески пытался от нее дистанцироваться. Это было по известному тоже выражению других собеседников, близких к Кремлю, что за провалы и неудачи у нас отвечает правительство. И пенсионная реформа как бы висела на правительстве, но рейтинги Путина начали снижаться вслед за рейтингами Медведева и всего Кабмина. И Путин тогда попытался сделать, как может быть им тогда казалось, ход конем. Он выступил с этим обращением, сказал, что, мол, все понимает, но реформу проводить все равно надо. Как-то смягчил ее параметры. Не сильно это помогло его поддержке. А главное, что на сентябрьских выборах региональных начали проигрывать ставленники Кремля в регионах, где они проигрывать не должны были. Там в 4 регионах провести губернаторские выборы в один тур, как положено, так, чтобы победили те, кто надо, не получилось, при том, что вроде как и в бюллетенях были только те, кто надо. Но едва ли сейчас ситуация дойдет до каких-то эксцессов именно на голосование, но действительно, резюмируя, есть версия, что эти опросы появляются, мягко говоря, не случайно.
2: Гэта программа «Еўразум», и цяпер журналісты расійскай службы BBC Ілля Кізіраў і Сергей Гарашка распавядаюць, што стала прычынай зніжэння рэйтынгу Пуціна, які фіксуюць розныя разные социологичные службы России.
3: А вот скажи, в этих опросах отражено недовольство блокировками или уже отражено, например, недовольство топливным кризисом, который разрастается и теперь уже по всей стране?
4: Нет, ну, конечно, давай уточним. Речь про то, что блокировки стали триггером. То есть это была какая-то соломинка, которая переломила хребет верблюду. Проблем намного больше. То есть это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников. И ну, сейчас уже, конечно, то, что мы видим по последним данным, это топливный кризис, который не замечать очень сложно, и который сильно ударил особенно по регионам. То есть Москва, может быть, пока не настолько прочувствовала все последствия нехватки топлива, нехватки бензина. Ограничения действуют, если они действуют, они относительно минимальные, очереди пока там не растягиваются на сутки и больше, то в регионах, конечно, они куда серьезнее, и там люди вполне себе это все ощущают. Но опять же, вот в связи с этим возникают вопросы, люди, которые говорят о своем недовольстве, даже те, кто говорят о нем вслух, представим себе, что недовольных больше. А кого реально среди них больше? Тех, кто считает, что пора бы войну заканчивать, или тех, кто считает, что пора бы вообще там все разнести, бетон закатать и вот так войну заканчивать? И это большой вопрос, на который пока ответа нет.
3: Ну и вот смотри, результаты эти есть, они идут в АП, о них знают в Кремле. Что-то власти, исходя из них, будут делать?
4: Ну, а что они могут сделать?
3: Перестать, например, бить кувалдой по интернету?
4: Я не думаю, что какие-то послабления блокировок в нынешней ситуации как-то людям помогут. Более того, вполне возможно, что сейчас администрация президента уже и рада, что все заблокировано, потому что иначе пришлось бы так-то можно в Максе какой-нибудь чатик про бензин просто тихо удалить, потому что там распространяется недостоверная информация, дискредитирующая российские власти. А в Телеграме это будет уже сложнее. Или там, чтобы люди не созванивались и не рассказывали друг другу о том, какой у них кошмар там где-то происходит. Чтобы если они уж там что-то обсуждают, пусть сидят на кухне, обсуждают. Я не думаю, что какие-то послабления в плане блокировок сильно сейчас россиян обрадуют уже в нынешних, как бы, новых реалиях. А сделать что-то с бензиновым кризисом достаточно сложно, потому что беспилотники прилетают по-прежнему в большом количестве, ПВО с ними не справляется, не со всеми. И единственный ответ, который мы публично пока услышали от Кремля на эту тему, прозвучал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А вы вместо того, чтобы смотреть на фотографии, как горит в Капотне, смотрите на то, как горит в Киеве. Ну, примерно так он сказал, да, что лучше бы посмотреть на фотографии российских ударов по Украине. И, судя по происходящему, именно такой стратегии и тактики придерживаются на данный момент воздержащие круги, потому что мы видим, что в ответ на удары по НПЗ в России российская Минобороны проводит эти самые удары возмездия. Ну, оно могло бы их проводить и без атак на НПЗ, возможно, и, скорее всего, бы оно это делало, но сейчас это все подсвечивается, и мы видим, да, что атаки очень серьезные, что летят баллистические ракеты. Попадают они, правда, не по объектам инфраструктуры зачастую, а по жилым домам в Киеве, в том же. Но вот ответ такой. Ну, то есть вполне вероятно, что в Кремле есть какие-то причины верить, что именно это должно как-то усилить поддержку Путина, правительства и вообще как бы власти в стране.
1: Далее у программе «Еврозум».
2: Чому у Лукашенки не отрымалося поднять агрохолдинг «Купаловская»?
0: Докладно не нравится с податкоплательщиками на конт того, куда укладать их гроши.
1: Сустренемся после новина у шоу «Бизу».

Плюс 13 до плюс 17 градусов. Днем чекается от плюс 23 до плюс 30 градусов. 16 липня у четверг переважно без опадков чекается на дворе. Днем местами по полночному сходе Беларуси чекаются дожди и навальницы. У ночи и ранницы в особных районах слабый туман будет назираться. И снова же ветер полночной четверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью складе от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем чекается от плюс 25 до плюс 29 градусов. Вот такой на дворе нас дороженькие чекает. Тягом ближайших нескольких дней робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Змитер Ватюшкевич треком дочекайся. Матуля протягивает наш вечеровый эфир.

Вы слухали беларускую программу Ватыканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!